0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: У Литве обвещили желтый сигнал поветренной небеспеки. Гомельского айчишника осудили по 5 политических артикулах. Вышло новое доследование об катаваниях политвязня у Беларуси. Такие да иншие новины уже почуете на наших хвалах праз 7 хвилин. А рыхтуя и для вас сегодня Владимир Лапцевич.

Небо не изменяется, идешь. Не изменяется, идешь. Не изменяется, идешь. Голос в улице мешается с червоным сигналом. Кава, папироса без смаку, полслова чужим. А ты ходишь от стола, и это уже ничего не значить.

Вадим? Какой вы? А, Прокопьев? Нет, скажи, что меня нет. Нету. Ну, Чиполинка, ну давай мою любимую. Ну, не бойся.

Покиньте кветочки у вазы, холоп Москвы и оккупант. Девчатка лечит сегодня газом, дам отпор тупый

Нидерландская вокалистка Исмена у эфира белорусского радиорация. А теперь вертаемся у конец 90-х годов. Значит, будуем мост помеж концом 90-х а сегодняшним днем. А сегодняшними днями A Perfect Circle объявил тур по Полночной Америке. Это в связи с новым альбомом, з якога появился черговый сингл To Whom It May Concern. Стандартны зварот стаецца тут прысвячэннем для слухачоў, у якіх ёсць давер і адкрытасць. Лічу, што можам апынуцца сярод іх.

0: important. Till erased every statement written on a page. Fake with the figures incarcerated in a cage. Mark of the plague, mask off for days. Can't be afraid, the doubts in the grave for remarks that they made. Are you taking this?
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 15 година в Беларуси, 14 в Польше. Война в Украине. Россия погрожает массованными ударами. Айтишника с Гомеля судили по 5 политичных артикулах. Верши Олеся Розанова протягивают выходить по литовску. У студы с новинами Стась Дедерка. 1683 день войны. Россия пригрозила новыми массованными ударами по Украине после поведомления об эвакуации замежных дипломатов. Российские улады закликали замежных громадян и дипломатов отмовиться от поездок в Украину. Ранее у заходних СМИ появилась информация о том, что посольства заходних краин собираются эвакуировать из Украины на фоне все больше частых нападов России. В отказ на это спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий заявил, что не ведает, откуль некоторые замежные выдания взяли эту информацию. Цитата: «По стане на зараз мы в МЗС не отрымливали никаких подобных запытов об уповедомлении от замежных депмиссий о плянах кудысти переезжать». Конец цитаты. Меж тем у Киеве могут працевать российские МЭШ-ретрансляторы, которые дают дронам-шахедам короткотерминовый канал сувязи для корректования ударов по целях. Про это написал в Фейсбуку дараться в пытаниях развития технологичных керунков обороны Украины Сергей Ей флеш без креснов. Эксперт лічыць, что таких приладов в украинской столице может быть не шмат, от 1 до 3, однако выявить их досить складано. На думку флеша, наявность онлайн-кирования шахедами створяет погрозу не только для мостов, але и для сродков супротиповетранной обороны. Репрессию Беларуси. 46-годового айтишника с Гомеля осудили по 5 политичных артикулах. Как пишет наша Нива, Яуген Болтовский працевал керовником команды инженеров у международном проекте Mobalytics. А пошняя его активность у сети была у червени минулого года, после чего мужчина зник, имоверно, не в забаве его арештовали. Справу разглядал Гомельский областный суд. Болтовского признали виноватым одразу по 5 артикулах криминального кодекса, у тем лику у поклёпе образе Лукашенки. Докладный термин зняволення невядомае, але Яўгену меркавана прысудзілі калёня. Памерла Валентина Гаявая. Доўгачасовай кіраўніцы хореографічнага ансамблю «Харошкі» было 90 гадоў. Ансамбль яна заснавала разам з Мікалаем Дудчанкам у 74-м годзе, стала яго мастацкім кіраўніком і галоўным балетмайстрам. У 89-м Валентине Гаявой было прысвоенае званне народнага артыста БССР. Про літаратуру. Літоўская перакладчыца Альма Лапінскене працягвае працу над перакладамі вершаў выбітнага беларускага паэта Алеся Разанова. Раней у Літове выйшлі 3 кнігі перакладаў яго твораў, цяпер рыхтуецца новая да 80-годдзя з дня нараджэння аўтара.
4: Я зараз рыхтую кнігу к 80-годдзю Разанова. Гэта будзе пераклады яго зномаў, таму што з 75-годдзю я зрабіла кнігу перакладаў пунктіраў, а зараз зном. Гэта ў наступным годзе. Мы перепісвались, мылі сябрам, все сябры былі, добрыя сябры былі, так. Разанова вельмі жалю, так рано ушоў, такі талант, і сябра нашай літаратуры, нашай культуры, ён і літовскую мову вывучаў.
3: Альма Лапінскене пераклала і выдала на літовскай мове 3 кнігі Алеся Разанова: «Паляванне ў райскай даліне», «Падарунак хроснай маці», «Слова ціхлі ў немату стукае сэрца». Паэта не стала ў 2021 годзе. Сам ён перакладаў з літувійскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербскай, харвацкай, чэшскай і ангельскай моваў. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Заўтра ў нядзелю 4 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 16-18, цяпла на Берасцейшчыне да плюс 22.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

высоких поверхах вылетают поэты. До того, кто там сверху, не спинишь ты их, не зробишь нічого. Это звиклая речь, шлях поэтов до Бога. Этот край безнадейный, осветляли и грели. И прозрыв мы, и ритмы на реальность глядели. Але все, как завсёды, их

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Чем погрожает закрытие мостов праз Днепро? Европа мусит быть последовательной в ставлении до диктатур, заява Тихановской. Пошуки объекта, который улетел ранком из Беларуси в Литву, спынены. У студии с новинами стать Дедарка. 1683 день войны. Закрытие мостов праз Днепр обернется логистичным кошмаром для Киева и всей Украины. Такий прогноз дает Нью-Йорк Таймс. Российскими бомбардировками разбурить мосты было бы складано. Это великие бетонные збудования, которые треба было бы обстреливать несколько раз, каб знести. Тем не меньше, напады могут ослабить опорные конструкции, захватить улады, закрыть их на невызначенный термин, каб позбегнуть рызыки обваливания. По мостах праз Днепр перевозятся продукты харчевания и обсталевания. У выпадку закрытия мостов альтернативных шляхов будет вельми мало. Так само выдание пишет, что подчас перемовы помеж США и России об спынении войны в Украине баки обмерковывают шмат миллиардную сделку, связанную с активами российской нафтовой компании «Лукойл». Сделка может охопить нафтовые родовища, нафтоперепрацовчие заводы и сетку автозаправочных станций у «Лукойла» у разных краинах. А ворк идет в приватности про родовища у Камеруни, нафтоперепрацовчие предприемства в Европе и автозаправочная станция в американском штате Нью-Джерси. Для ее реализации спотребится ухваление урадов США и Кремля. Тему этой сделки, как ствержает Нью-Йорк Таймс со посылкой на досвеченные крыницы, Владимир Путин закранул подчас встречи с представниками Белого дома Стивом Виткофом и Джардом Кушнером у Кремле 5 вересня. Белый дом, Минфин США и компания «Лукойл» не отказали на запыты с просьбой прокомментовать информацию. Минск Вильня. Объект, который улетел минулым ранком с Беларуси в Литву, так и не был распознан. Спробы знайти его тягом нескольких годинов не имели поспеху и были спынены. Про это поведомляет вещальник ЛРТ. Объект был зафиксован еще паза межами Литвы, его сигнатура зникла до того, как он досягнул Вильни. Поводле экспертов, это мог быть не беспилотник, а аномалия або зграя птушек. Ранее выдание «Позерк» поведомляло, что праз неопознанный объект, который улетел с боку Беларуси, в особных регионах Литвы обвещалась поветренная тревога, часово закрывался Вилинский аэропорт. Улады краины попередили жыхароў усходней частки Литвы про верагодную поветренную небеспеку. У неба поднялись знішчальники, прикладно про 40 хвилинов тревога была скасована. Попередним разом поветренная тревога у Литве про объекты, который улетел с боку Беларуси, обвещалась в ночи 15 вересня. Были узняты итальянские знішчальники НАТО, которые сбили беспилотник. Это был первый выпадок знищения такого объекту над Литвой. У Гішпанії проходить міжнародний форум «Ля Тоха». У його межах відбулася особная 45-хвилинная сессия «Беларусь. Тихий супротив». Лідерка Белорусских демократичных сил Светлана Тихановская заявила об необходимости последовательной политики Европейского Союза дотично диктатуры. Цитата. «Может возникнуть спокуса вернуться до ранейшего стану речи, измириться с диктатурой, с Лукашенком, с Россией. Але Европа грунтуется на каштовностях и принципах, якія яна заўсёды обороняла. Калі ад іх адмовіцца, Россия будет выкарыстоўваць гэта як слабасць, таму Европе важна заставацца паслядоўнай. Конец статы. У названай сесіі Тихановская удзельнічала разам з колішнім высокім прадстаўніком Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Жузэпам Бурэлем. Яны абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі, дэмакратычны рух і супраціў беларусаў рэжыму. Тихановская таксама падзякавала Еўрапейскаму звязу і Злучаным Штатам за падтрымку беларускіх незалежных медыя, праваабарончых арганізацыяў, НДА, культурніцкіх і гістарычных ініцыятываў, якія пасля 20-го году былі вымушаныя перанесці сваю працу за межы краіны. Про літаратуру. Лаўрэаты прэміі «Гідройця» будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая вручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. В Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі і іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі «Холодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» з Быхслупоўскі, «Боў і мерці» ў Хротня Дзяніс Трусаў, «Пентаквантар» Артём Шуканаў, яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 4 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 16-18 цяпла, на Берасцейшчыне да плюс 22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрей Стёпкин.

Тяжких дум, горьких дум звоевать не могу. Людский плач, скарга в шум ловить мысль на бегу. Не могу Москву сдеть, крывить родной душой, песни весело петь. Не могу Москву сдеть, крывить родной душой, песни весело петь.

бедной душой песни весело петь. Не могу мозгу сдеть, крывить родной душой песни весело петь.

0: развитым и разбудованным. И может только нам сдается, что технологичное развитие выносит нас на высший цивилизационный уровень. А и так сводится все до того, что я мо выдаляем и хочу иметь за все рацию. А коли ктоś не згаджается с нами, становится нашим ворогом. И как драпежный зверь, хочам прогрызти яму трахею. Что не усе так хочам, может и не, але нараджаем ся, живем, яму выдаляем.
1: Галина Самойла. Сон трава цвете, сон трава. Сон трава цвете, сон трава. Замираю, змаукаю, зникаю. Голова болит, голова. Ты не той, я зусім не такая. Насланню вакул, насланню. Дотыкнешся, обмовишся, тени. Дом не мой, життё не моё. Не знаходжу дзвярэй, душаць стены. Не гарыць святлу, не гарыць. И туман разослаўся паўсюдна. Не сябры глядзяць, як сябры. Міражы адступаюць марудна. Сон трава цвіце, сон трава. Ап'яняе паветра праз міру. Голова болит, голова. Не забыться обшукать ясный берег.

Я не люблю фатального исхода от жизни, никогда не устаю. Я не люблю любое время года.

червей сомнения, почести иглу, или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу

жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Россия погрожает массованными ударами. Айтишника с Гомля осудили по 5 политичных артикулах. Верши Олеся Розанова протягивают выходить по-литовску. С новинами Стась Дедерка. 1683 день войны. Россия пригрозила новыми массованными ударами по Украине после поведомления об эвакуации замежных дипломатов. Российские улады закликали замежных громадян и дипломатов отмовиться от поездок в Украину. Ранее в заходних СМИ появилась информация о том, что посольства заходних краин собираются эвакуировать из Украины на фоне все больше частых нападов России. В отказ на это спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий заявил, что не ведает, откуль некоторые замежные выдания взяли эту информацию. Цитата. «По стане на зараз мы в МЗС не отрымливали никаких подобных запытов або поведомлений от замежных депмиссий о планах кудысти переезжать». Конец цитаты. Меж тем у Киеве могут працевать российские меш-ретрансляторы, которые дают дронам-шахедам короткотерминовый канал сувязи для корректования ударов по целях. Про это написал у Фейсбуку дараться в пытаниях развития технологичных керунков обороны Украины Сергей Флеш Бескреснов. Эксперт лічыць, что таких приладов во украинской столице может быть не шмат, от одного до трех, однако выявить их досить складано. На думку Флеша, наявность онлайн-керования шахедами створяет погрозу не только для мостов, але и для сродков супрацьповетраной обороны. Репрессии в Беларуси. 46-годового айтишника с Гомля осудили по 5 политичных артикулах. Как пишет наша Нива, Яуген Болтовский працевал керовником команды инженеров в международном проекте Mobalytics. Апошняя его активность у сетеве была у червеня минулого года, после чего мужчина зник, и, маверно, не у забаве его арештовали. Справу разглядал Гомельский областный суд. Болтовского признали виноватым, у тем лику поклепе и образе Лукашенки. Докладный термин зняволения не вядомы, але Евгену Меркавана присудили калёню. Померла Валентина Гаявая. Доўгачасовай кіраўніцы хореографічнага ансамбля «Харошкі» было 90 гадоў. Ансамбль яна заставала разам з Мікалаем Дудчанкам у 74-м годзе, стала яго мастацкім кіраўніком і галоўным балетмайстрам. У 89-м Валентине Гаявой было прысвоенае званне народнага артыста БССР. Про літаратуру. Літоўская перакладчыца Альма Лапінскеня працягвае працу над перакладамі вершаў выбітнага беларускага паэта это Олеся Розанова. Ранее в Литове вышли 3 книги перекладов его творов. Теперь рыхтуется новая до 80-годия с дня народжения автора.
3: Розанова вельми жаль. Он так рано ушел. Такий талант. И сябра нашей литературы, нашей культуры. И он и литовскую мову выучал.
2: Альма Лапінскеня переклала и выдала на литовской мове 3 книги Олеся Розанова. «Полевание в райской долине», «Подарунок хростной матери», «Слово отихли», «У немоту стукая сердце». Поэтиня стала у 21-м годзе. Сам ён перакладаў з літоўскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербска-харвацкай, чэшскай і ангельскай мову. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 4 кастрычника на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без истотных опадков, температура по ветру в ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла, на Берестейшине до 22 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
4: Шчырае прывітанне ўсім нашым слухачам, усіх, хто нас слухае на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай, усіх, хто слухае нас па ўсім свеце праз інтэрнэт на сайце racia.com, а бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Анна Шайкоўская
5: і Ганна Комінч. Пачынаем вечар пажаданняў добрай забавы з беларускай песняй. Ужо зараз можам перадаць самыя лепшыя, самыя сардэчныя пажаданні нашым блізкім ці нашым знаёмым. Хопіць набраць нумар телефону ў нашу студыю. Гэта 85-654-51-51. Можаце таксама пасылаць пажаданні СМС паведамленнямі на нумар 508-667-663. СМС паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае традыцыйна Сергій Верамеенка. І яшчэ можаце натуральна пісаць нам у Skype, не ў Skype, а ў
4: Teams,
5: і можаце пасылаць пажаданні поштай. Адрас канцэрт simakracja.com. А пажаданні, а сённяшні канцэрт пажаданняў пачынаем з пажаданняў. З нагоды сотай гадавіны з дня народзінаў Яна Глівы з Храбалоў хочам падзякаваць за гады поўныя любоў і падтрымкі. Няхай кожны чарговы дзень дорыць табе спакой і здароўе. Жадаем табе шмат хвілінаў шчасця ў акружэнні блізкіх, якія цябе кахаюць. Пажаданні з Бельска і Беластоку складаюць сыны з жонкамі і ўнукі з сем'ямі.
4: А мы пачынаем нашу музычную гадзіну з песні «Зязюля» ў выкананні калектыву «Сказка». Вось рэдка гэтая песня ў нас гучыць. Прыгадаем сабе.

0: До нас дотелефонувалася наша постоянная слухачка с подарыня Галина з Верхлеся. Сердечно вітаем і слухаем вас, пані Галино.
1: Добрый вечер, миленькие проводзонцыя. Вам много здоровечка. Еще хотела бы поздравить своего мужа Анатолия. Пожить ему счастья, здоровья, каб он за мной еще многенько пожил. И еще хотела бы поздравить своих детков, Йолю с Белостоку и Петка сына, и свою найкоханшу, любимую сынову Касю. Она 14-го уже подземника будет у родинки мела свои. Дорогая Касенька, тебе много счастья, здоровья. И для внучки своей Паулинки всего доброго, тоже счастья, здоровья. Еще, дорогое радио, рация, я шлю поздравления у Павлы для матушки Веры. Всего доброго, 30-го было Веры. Матушечка, всего вам доброго, счастья, здоровья, благополучия. Как вас Господь сохранил на многое-многое лето. И вашего батюшку Валер'яна всего доброго, счастья, здоровечка. Запрошаем мы с Анатолем до Верхлеса. Приедьте, кеды, до нас. Поздравляю еще вашего Данелька, вашу сынову, ваших сынков, батюшков у свете, которые служат им тоже счастья, здоровья. И Данелька, Зощу поздравляю, бо тоже было 30-го. Зощенька, тебе жить мы с мужем Анатолем всего доброго, каб ты добренько училася и мела самые шустки. Ну, еще поздравляю с новой воли Калинку. Калинка, ты моя кохана девчинка. Всего доброго, тебе счастья, здоровья, благополучия. И твоим сыночкам, Мирочкови и Ярочкови, Ярусь, тримайся, хутенько летай, добрых людей тебе, много здоровья, каб Господь тебе сохранил на многое лето. Еще у Павлы хотела поздравить Валю, Валенька, всего доброго, счастья вам, Валечка, здоровья, всего наилепшего, вашим дочушкам, вашим зятюлькам, Юркам, вашим внучкам. И чтоб и вашему приятелеви, чтоб над вашою хаткою зорочка светила ясненько, чтоб вы не были моцно смутненькие. Всего доброго я с мужем Анатолем жичу. Еще поздравляю, что у нас живе мужа сестра Раиска Мирон, Раечка, здоровья тебе, всего доброго, благополучия. Еще хотела бы поздравить своего батюшку уже и забыла своих.
2: Александра хиба. Александра.
1: Еще хотела бы поздравить своего батюшку, который до нас приезжает с Самогоруду, Адрианка. Отец, много вам здоровья, и вашей мамце, которая живет в Белымстоку, тоже всего доброго. И отца Александра Звострова, всего доброго, и матушцы, и вашим деткам всего доброго, счастья, здоровья. Вежбицкий хотела бы поздравить Ирку и Кшишка, тримайтесь, всего доброго. Хотела бы поздравить у Соколку Нину, Дибу, ее сыночков и внучков, и правнучков, с которых она тешится. Еще поздравляю Йолю Ленкевич, Соколки, всего доброго, счастья, здоровья. А наймацней поздравляю с Белого Стоку Крищу Кобешко, Крищулька моя дорогая девулька. Тобі твоєму мужеві і твоїм діткам, і внучкам, Крищенька, всього доброго. І дякую, що ти мене теж не забуваєш, і твоїх сестрів, Толічка твого, і Зощу, всього доброго, і Соколки Гібу, Юрка, і Астеру, його жоночку, і дітка, всього доброго, щастя, здоров'я. І ще з Білого Стоку поздравляю Аню Лопату з синочком, і її брата Андрея зганяю. Всього доброго вам, щастя, здоров'я. І ще за Слої Ковальчуков поздравляю Олю і Толічка. Толічок, всього доброго, щастя, здоров'ячка, не падай на духу. І ваших дочушков, і внучков, і правнучков. І ще за Струка Ніну Бондар поздравляю, і Славка сина, і Йолю з Соколки яє. Ніночка, всього тобі доброго, щастя, здоров'я. Ну, Владка, алхіміка Сукавіч, і його сестру Ленку, всього вам доброго, щастя, здоров'я. Ну, і поздравляю своїх сусідів, які не люблять мого мужика. Всього доброго, життю їм, щастя, здоров'я, благополуччя. І вас, мої рідні провадзонці, я дякую вам, що ви є.
2: І ми вам дякуємо.
0: А ми дякуємо, що ви, Йосі, нам телефонуєте.
2: Дякуємо, всього доброго вам. Ну що ж, Андрей з Білостока передає сердечні пожеданні своїй сім'ї, сябрам, сяброукам, а так само нам з подаренням у студії. Вельми просить пісню «Тільки з тобою» у виконанні гурта «Добрые грайки». І слухаємо її, бо гэту пісню акурат хотіла так само послухати з подарення Галина.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. У Киеве пошкодили полночный мост. Минск рубить кроки для организации сустречи Лукашенко с Трампом. 888. Актуальный лик политвязня у Беларуси. С новинами Стась Дедарка. 1683 день войны. Российские оккупанты минулой ночью атаковали Украину 157 ударными дронами, 131 из них смогли обешкодить силы супротиповетранной обороны. Улады Киева поведомили, что на полночном мосте, який сполучая правобережную Украину с полночными регионами, пошкодили дорожное покрытие и контакты троллейбусной сетки. Рух из левого берега спынили. У вынику атаки в украинской столице загинуло 26-годовая супрацовница банка Лизавета Дзяўдзюк. Российский беспилотник трапил просто в окно ейной кватеры. У Гастомеля Киевской области дроны поцелили у склады. 4 человека отрамали пошкоджение опеки. Одесскую область российцы атаковали ракетами-дронами Бандероль. Областные улады стверджают, что люди не потерпели. Пошкоджение отрамали цивильной инфраструктуры и двухповерховый приватный будинок. Минск, Вашингтон. Министр замежных справ у Беларуси Максим Рыжанков заявил, что Минск рубить певные кроки для организации сустречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Керовник МЗС нагадал, что Трамп запрошал Лукашенко взять удел в Раде Миру первое поседжение, которое отбылось 19 лютого в Вашингтоне. Цитата. «Ведаете, шерох техничных пытаний просто не дозволил нам это заработать, и справа не в американском боку, а у тем, что сегодня долететь с Беларуси до Злучаных Штатов Америки достатково складано с уликом санкций, який Европейский Связ увел супроть персонально президента и на пролеты наших самолетов». Конец статы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политичными вязнями 888 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4827 особов. Этой личбы называя правооборонший центр «Весна». Сярод 12 признанных напередодні политвязнями есть и громадянин Беларуси, який має так само и громадянство Чехии. Поводле правооборонцев, это уродженец Городни Віталь Дзямітчык, який стало жив у Чехии с 2006 году. Его затримали сёлета 30 червня, после того, как приехал в Беларусь наведать хворую мать. Меркуют, что подставой для его криминального переследу стали донаты на поддержку белорусской оппозиции и полка Калиновского. Теперь 52-годового Дзямітчыка утримливают под вартой у следчим изоляторе номер 1 у чекания суду. У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 932 политичных зневоленных станом на сегодня, из них 118 женщин, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Про музыку. Беластоку заиграя белорусский панк-гурт походжением с Берестя «Дай дорогу». У программе «Любимые хиты» и новые песни. Концерт отбудется 15 листопада у клубе «Шестян». Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 4 кастрычника на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков. Температура по ветру в ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла. На Берестейшине до 22 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от DJ Ricky. In the mix.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Не верь, что мы с тобой не пара, что я сломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.